0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Что помешает опытному водителю? Сильный снегопад?
2: Прорвемся.
1: Грязное стекло и фары?
2: Ерунда.
1: Гололед?
2: Выкрутимся.
3: Даже опытным водителям не стоит переоценивать свои силы и возможности автомобиля. Меняйте стиль вождения согласно погодным условиям. Снижайте скорость, увеличивайте дистанцию. Компания «Прогноз безопасности» проводится Российским союзом автостраховщиков при поддержке Госавтоинспекции МВД России. Подробности на бездтп.рф.
4: Их ты бар! Их ты бар!
5: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
6: Уникенче сентябрь, Татнефть-Аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр жыршылар!
8: Дәртле жырлар!
9: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
10: Татнефть-Аренаның бозын
11: бергәләп эретик!
12: Билетлар кассир.ру сайтында.
13: ООО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Татнефть, Бренчир. ОКРН 18-484-7189-582.
14: 2026 ел. Ящик лево 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Бұлғар радиосында хауа тұрышы.
1: Бүгін Қазанда хәм Татарстанда аяз үшен бұлытлы күн, орны білән күндіз қысқа вақытлы яңғыр дейілген ешін бұлығы ықтимал бұзда яварға мүмкін. Жел күне күншығыштан күн давамында 31 градустан 36 градусқа қадар іссі болашақ. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 25 градус жылы геомагнит қыратыныш 9-дан 2 балл білән белгіленді.
0: Радиосында реклама.
2: Дамил компаниясы сіздің ішіңізді тоғында жеңілейді. Сүт суытқыштары, озық-түлік жайламалары, сүт өткергіштер, соғым залары, су бленді, минету системаларын орнаштыру, заманша ремонт жасау һәм запас частьлер. Дамил ауыл қожалығында яңа технологиялар. Телефон 261-63-42.
3: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 6923.
4: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева 95.
5: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш. Жоопылығы шекленген жамғияты.
6: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борыны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
7: МЧС России предупреждает. На территории региона введен особый противопожарный режим. В этот период запрещено посещение лесов, использование открытого огня, в том числе на приусадебном участке, выжигание сухой травы на земельных участках и разведение костров. За нарушение требований пожарной безопасности

0: неосторожности, в период действия особого противопожарного режима предусмотрен административный штраф.
1: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Ришат Фазлиахмәтов, Олеся Жирнова.

0: Adventureland. Ham iski kishmong. 10-chi, 11-chi, 12-chi, 13-chi, 14-chi sentyabr Kazan Unix. Biletlar sotuvda.
1: Ushbu Zaharov VB. Ugrin 2525-2900-00-01-58-58. Kazan 2026. Biletlar Zaharov концерт.ru сайтында сатылады. Ешлево Autoplus.
2: NPO Agrotech Service является официальным дилером заводов Ростельмаш и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО Агротех Сервис. Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
3: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 12+.
4: Уважаемые абитуриенты, Апастовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
5: Жерлы Салям радио тапшыруының иғанашысы Белджинің рәсми дилері Канавто Дурт автосалоны жоуаплылығы шекленген жамғияты.
6: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
7: Белджи. Надежность в движении.
8: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
9: Хәмит Мәккәримов.

0: Чермішен 107.7 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
4: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
3: Булгар радиосы фест.
4: Популяр җырчылар,
3: дәртле җырлар,
5: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
4: Килегез!
3: Татнефть аренаның бозын
5: бергәләп әйтик.
6: Билетлар Татнефть арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть арена буз сарае. Казан РТ 600 евро на прыгай кинчев. ОГРН 16-16-90-15-67-37. 2026
1: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Бүгін 27 июль күні Қазанда һәм Татарстанда аяз ұшан бұлытлы күн күндіз орны білән қысқа уақыты яңғыр күзәтілешек ешін бұлу иқтимал бұздай оларға мүмкен деп хабар етілі. Жел күні күншіғыштан күн дауамында 31 градустан 36 градусқа қадар іссі болашақ. Шушы минутларда башқалабыз Қазанда 26 градус жылы геомагнит қаратыныш 9-дан 1 бол білән белгіләне.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Бұжайының ең қызыл күні қашан болыр екен? Күнін білмейм, ә ең қызыл кеш 8 августа болаша. Татарстанның ат басынған артисті Фирдус Симаев сізді Татнефть аренаға шақыра. Біргеліп бейбіз, қушылып жырлайбыз. Қысқасы, ат души көңіл ашабыз. 8 август Татнефть арена. Билеттер сатуда.
3: Бұжмақ ізләп, шетелдерге шығасы жоқ. Татарстанда да шундай орындар бар. Саф хауа, сәлеметлендіре тұрған ләмге бай күлдер. Шәһәр шау-шуынан туйып, табиғаттың күшін, құдіретін туйырға тілесеңіз, Бәкірге рәхим етіңіз. Бәкір шифаханасы. Телефон 8-800-269-23. Интернет сайт бакирова.com.
4: Алдан табиб белән кеңәшләшү кирәк.
5: Жәй ойлары дәвам итә. Башкортстанда Илеш районының Тотыш ял базасы җәйне ничек онытылмаслык итеп үткәрергә икәнен белә. 31 июльдә Рахманов күле буенда ачык һавада зур концерт. Сәхнәне Марат Ярулин һәм Бедити кыздырачак. Бары тере тавыш, кайнар хис кичерешләр һәм күл өстендә гүзәл кояш баешы. Тәмле ризыклар, истәлекле сувенирлар алу мөмкинлеге. Кунакларны башкорт вакыты белән кичке 6-га чакырабыз. Билетлар нибары 1000 сум. 7 яшькә кадәрге балаларга керү бушлай. Рук шалтырат 8-9-7-366-20-04 8-9-7-366-20-04
6: Бу кишне син дэ Бизнэн вилэн уткэр Яшикэ уюк
7: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5-10-04.
8: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембисевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембисевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
9: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
10: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
11: Динга из Гевара, Сункиле.
12: Кадрлим, мы нынешен без Гевара тек диалог автодан, пробеклы булган автомобиль оларга керек. Олар клиентлар арасында юлама уйнаталар. Машинаны да олыштырырбыз, Динга из Неда курырбыз.
11: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, а нары Динга из Ге.
13: Подробности организаторы акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках, месте и порядке получения уточните на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
14: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
15: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш. Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
16: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева Solar Fields Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО Росагролизинг. Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
17: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.
18: Ямле төркеме.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.

0: Это важное сообщение от пешеходного перехода, который еще называют «зебра». Если перевести на человеческий язык, то получится: проезжая перекресток, снижайте скорость перед пешеходным переходом, даже если вы не видите пешеходов, ведь они могут появиться неожиданно. Расставь приоритеты.
1: Дингезге барасым килә.
2: Кадерлем, моның өчен безгә бары тик диалог автодан пробеклы булган автомобиль алырга кирәк. Алар клиентлар арасында юллама уйнаталар. Машинаны да алыштырырбыз, диңгезне дә күрербез.
1: Алайса, автомобиль артыннан диалог автога, аннары диңгезге.
3: Подробности организации акции, правила ее проведения, количество призов, выигрыши, сроках мест и порядки их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
4: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
5: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта, шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Терезе керекме?
8: Алтын кул.
7: Балконны пияларгамы?
8: Алтын кул.
7: Үйге, террасага да шанычлы столлар керекме?
8: Алтын кул. Алтын кул Апас, Койбыш, Буат, Эттеш һәм Камы Тамак районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Терезе сойласаң, алтын кулны сойла. 8-93-93-96-90-91.
9: Тукай районы Бердебаш авылында 1 еллык тавыклар иткә сатыла. Бәясе 50 сумнан башлана. Яршалыдагы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
10: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
11: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
12: Сигезенче август. Татнефть-арена. Бозга шакрыла.

0: Тағын би көп сюрпризлар. 8 август. Татнефть арена. Билетлар сатуда.
1: Жырлы сәлем радио тапшыруының иғанашысы Белшының рәсми дилері Канавто 4 автосалоны жауаптылығы шикленген жамғияты.
2: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, и комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8 843 230 30 30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
3: Белджи. Надежность в движении.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
5: Чулпан Әхмәтҗанова.

0: 8-7-8-5-5-5-5.
1: Абитуриентлар иғтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл иді. Қазандағы телефон 251-0155, 251-0155.
2: Яңа тәні Т4L кроссовера, кинг салон, зурайтылған багажник, шанышлы һәм экономиялы двигатель, икеләнмеші сойла. Яңа тәні Т4L инді сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Толырақ Қазан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
3: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
4: Компания Осинская УТТ Пермский край приглашает на работу водителей категории CE, машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471 1-60-86. 8-902-471-60-86.
5: Тукай районы Бердебаш ауылында 1 еллык тауқлар иткә сатыла. Бәйесе 50 сумнан башлана. Яршаллыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
6: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-51-04.
2: Диалог авто тоғында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарыткан модельләр тәкъдим итәбез. Бұларның барысы да ғәділ бәядән. Диалог авто, килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
7: Жирлы сәләм радио тапшыруының иғанәшісі Белжының рәсми дилері Канавто 4 автосалоны жауаплылығы шикләнгән жамғыяты.
8: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2,149,990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года комплектации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды мастера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
9: Белджи. Надежность в движении.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Алсу һәм Азат Фазлыевлар.

0: Қазанда сағат 9.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Қазан шәһәре Тукай урамында орнашқан Ладының рәсми дилері Кан Авто 21 Лада автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Куда ведет любовь? К семье, друзьям и новым возможностям. «Лада Гранта» – это простой, надежный автомобиль, который всегда будет рядом. С выгодой до 334 тысяч рублей. По программе «Трейд-ин» и госпрограмме. Звоните в «Ладакан Авто» 8 843 230 3030. Акция действует до 31 июля 2026 года. АО «Автофинансбанк». Изучите все условия кредита в разделе «Автокредитование» на сайте автофинансбанк.ру. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Болгар радиосында яңалықлар.

0: Слышите помеху справа? А лучше ее еще и увидеть. Помехи вообще неприятны, а на дороге, и особенно справа, опасны. Поэтому на перекрестке равнозначных дорог уступайте дорогу автомобилю, который приближается справа. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Порт сауда узагында ир-яңа жейге коллекция. Куплеп сатып алу бейесіннен кием хэм ояк киемнары, юрт хэм ялышын товарлар, азық-түлік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-ші юрт РКБ тоқталышы.
3: Салқын шай білән яна бір елам өтті дейсің мі? Уфтанма! Салават жыр театры 38-ші сезонында сенен білән қаршылай. Бірінден алып 20-ші августа қадар Татарстан урамы 1-ші юрт адресі бойынша орнашқан Кенчурин театрында ғадәттегіше салават концертлары.
4: Концертны ойыштырушы ИП Фатхетдинов Салават Закевич. Угол район 309-169-0000-4975. 2026-й ел. Казан шәһәре, Татарстан урамы 18-й ел. Билетлар салаватконцерт.ру сайтында. Яшекләве 6+.
5: Дүшәмбе авыр көн дибез. Ә кишен җиңел генә, рәхәт кенә итеп үткәрергә нәрсә кымашаулый. Бар эшләрне читкә куеп, радиолыгыгызны 91.5-кә килеп, сәхнәдәшне тыңлагыз.
6: Яшекләве 12+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирова снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 69 23.

0: обеспечением, физическая культура. Имеются бюджетные места, предоставляются общежития. Телефон 32136, код города 885555.
1: Спорт сауда узагында ыр-яңа жейге коллекция. Купляп сатып алу бейесіннен кием хэм ояк киемлері, юрт хэм ял ішін товарлар, азық-түлік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-інші юрт, РКБ тоқталышы.
2: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
3: Ямашева, 95.
4: Теплотехник компаниясы шахсиерларга сукрите. Канализация козы. Полимер бужролар бүлекке. Тулырак мәгълүмәт өчен безгә шалтыратыгыз. 895-311-1228. 895-311-1228.
5: Акция 2026 елның 31 июленә кадәр.
6: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Әгірже 107 де 9 FM. Бұлғар радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97.
0: XL Outlet.
2: Если у вас товары мирового качества, пора задуматься о мировых продажах. Чтобы размещать продукцию на маркетплейсах по всему миру, воспользуйтесь цифровой платформой «Мой экспорт». Здесь вы сможете получить бесплатные консультации, помощь с организацией торговли и продвижением товаров более чем на 200 зарубежных площадках. Мировым товарам – мировые продажи. Национальные проекты России. 16+.
3: Ихтибар!
4: Ихтибар!
5: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
6: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
7: Булгар радиосы фест!
6: Популяр җырчылар!
7: Дәртле җырлар!
5: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
6: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
5: бергәләп бердик!
8: Билетлар Татнефть-арена боз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена боз сарае Казан РТ 6 урамы 42-нче йорт. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 ел. Яшекләү 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
9: Кайнар хит, кайнар хит, кайнар хит.
10: Дилән Игматуллина, «Ал таңнар» җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дагы рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Ньюсенда. Реклама.
1: Твой стиль. Твой ритм. Твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
2: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсе

0: Болсын десең, Ихлас азығын сайла. Орышаларда заводы бар, фермерларға қоғыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында Ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлумет Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 77-88-85. 77-88-85.
2: Их ты бар!
3: Их ты бар!
4: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
5: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
6: Булгар радиосы фест!
5: Популяр җырчылар,
6: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
5: Килегез!
6: Татнефть арененың бозын
4: бергәләп әрәтик.
7: Билетлар кассир.ру сайтында.
8: КОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 12 грамм бренчир. Украин 18-784-71-89-582.
7: 2026 ел. Ящик лево 6+.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: 8-8-5-5-5-5. Жырлы Сәлем радио тапшыруының иғанашысы Бэлджының рәсми дилері Канавто 4 автосалоны жауаплылығы шикленген жамғияты.
1: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года в публикации «Актив». Цена указана с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и выгоды «Мартера». Количество автомобилей

0: Ограничено. Нет эффекта.
1: Белджи. Надежность в движении.
2: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
3: Зилә Мөхәммәтшина, Ринат Рахмәтуллин.

0: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
1: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Теплотехник компании «Слэшляк Сьерларга Сукрите». Канализация козы. Полимер бужролар «Булякке». Тулырак мэрлмэтэшин безгашал тратагас. 8905-301-28. 8905-301-28. Акция 2026 yılının 31 июля кадар.
3: Жей ойлары дәвам итә. Башкортстанда Илеш районының Тотыш ял базасы жейне нишек онытылмаслыгы итеп үткәрергә икәнен белә. 31 июльдә Рахманов күле буенда ачык һавада зур концерт. Сәхнәне Марат Ярулин һәм Бедити кыздырачак. Бары тере тавыш, кайнар хис кичерешләр һәм күл өстендә гүзәл кояш баешы. Тәмле ризыклар, истәлекле сувенирлар алу мөмкинлеге. Кунакларны башкорт вакыты белән кичке 6-га чакырабыз. Билетлар нибары 1000 сум. 7 яшькә кадәрге балаларга керү бушлай. Хәзер үк шалтырат. 8917-366-2004 8917-366-2004. Бу кичне син дә безнең белән үткәр. Яшикәү юк.
4: Яңа ТНТ 4L кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сайла. Яңа ТНТ 4L инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан ТНТ Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
5: Игътибар, тәрәзә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 8-93-93-96-90-91. Хөрмәтле дуслар, 1 август көнне кичке сәгать 4-тә Оршаның Үзәк стадионында узачак от көненә чакырабыз. Сезне от чабышлары, аударыш бәйгесе, милли көрәш, шулай ук иң матур арба күргәзмә конкурсы, милли һәм спорт уеннары, от чабышлары көтә. Төп бүләк автомобиль. Кунаклар өчен ялкын кавер төркеме, Татьяна Ефремова һәм Джайв төркеме, Ришат Тахватуллин чыгыш ясаячак. Оршада узачак от көненә рәхим итегез.
6: Барлык мәгълүмат Орша муниципаль районының социаль сетьләрендә. 2026 ел 6+.
5: Компания Осинская УТТ Пермский край приглашает на работу водителей категории CE, машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата. Возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону
7: 882-476-886.
8: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
10: Ауыл сулышы радио тапшыруының иғанашысы «Сельхозмаш». Жоопылығы шекленген жамғияты.
11: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
12: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570-50-95.

0: Этне 98.3 FM.
1: Булгар радиосында реклама.
2: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
3: Национальные проекты России.
4: 0+.
5: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь, Татнефть-аренада.
7: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
7: дәртле җырлар,
8: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез!
7: Татнефть-аренаның бозын
8: бергәләп әйтик.
9: Билетлар Татнефть-арена буз сарае кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарае. Казан 4 сентябрь 42 ел. Огрея 16-16-90-15-37-37. 2026 ел. Яшикләү 6+.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: сюда, там лето моинда яшеренген, там лето мое, жайтеме синең табында.
1: 33 градусы сезе хәзер башкалабыз Казанда, карап торам, кояш каядыр кирип югалды, ләкин аңа гына карамастан, барбы температура шул ук, магнит кара 2 балл, иртәгә 25-30 градус булачак, әле яшенле яңгыр яумырга да мөмкин дип кисәтә синоптиклар.
2: Болгар радиосында реклама. Бычмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 88-200-6923. Интернет-сайт bakirova.com.
3: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
4: Абитуриентлар игътибарына, Россия ислам институты 2026-2027 уку елына теология, лингвистика, журналистика юнәлешләре буенча студентлар кабул итә. Казандагы телефон 251-0155, 251-0155.
5: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить и класс. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани. 222-5104.
6: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
7: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес. Территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
0: Ишетесезме? Жей тоже.

0: азык-түлік продуктлары. Біздің адрес Оренбург тракта 158-ші йорт, ЛКБ тоқталышы.
1: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембитевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября. 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
2: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570-50-95.
3: Ильшат Валиев.

0: Ютазы 105.3 FM. Булгар радиосында реклама. МЧС России напоминает, что разводить костры и жарить шашлык в лесах и парках разрешено только в пикниковых зонах, где установлены стационарные мангалы. На даче шашлык можно жарить в 5 метрах от любых построек. Рядом не должно быть горючих материалов. Держите под рукой первичные средства пожаротушения – воду, песок или огнетушитель.
1: Их ты бар! Их ты бар!
2: Их ты бар! Булгар радиосы тәкъдимите!
3: Уникенче сентябрь! Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
5: Популяр жырчылар!
6: Дәртле жырлар!
7: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын бергәләп
9: әрәтик! Билетлар кассир.ру сайтында.
10: ООО «Кассир.ру» – национальный билетный оператор. Озон, Талс, Федорама, Бранчир. ОКН, Изун, Сигас, 784, 7189, 5682.
11: 2026 ел, ящик для Олта Плюс.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.

0: градус болачак. Мислим сармана қтанышта 33. Орышяк құмарабайлар сабасында еңгір тұмшылары көрсетті ертегі 31 градус болачак.
1: Бұлғар радиосында реклама.
2: Каждый из нас хочет оказаться в кругу своих. Тех, кто движется с тобой в одном направлении. Но когда речь идет о круговом движении, спешить не стоит. Если нет дорожных знаков приоритета, уступите дорогу водителю, совершающему движение по кругу. Расставь приоритеты.
3: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
4: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. Семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля.
6: Юмашева, 95.
7: Уважаемые!

0: 88-55-55.
1: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
2: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы «Сельхозмаш» жоопылығы шекленген жамғияты.
3: Компания «Сельхозмаш» – официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
4: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Радиосында реклама.
1: Проводим водопровод, канализацию в частные дома. Звоните 8-905-311-12-28. 8-905-311-12-28.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Ихтибар, ихтибар. Ин яхши хан куптерлі мебель Савинова сауда узагында. Кабатлым. Мебельный зур сайлау Савинова сауда узагында Юмашев 93. Мебель керек екен Савинова сауда узагына кел. Юмашев 93.
4: Знаете ли вы, что расстояние, которое освещают фары ближнего света, около 50 метров? А расстояние, которое пройдет автомобиль до полной остановки на скорости 60 км в час, около 60 метров? Вы можете просто не заметить пешехода на дороге. Поэтому тормозите заранее, перед пешеходным переходом. Компания «Притормози» разработана при поддержке Госавтоинспекции МВД России и Российского союза автостраховщиков. Подробности на бездтп.рф.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: 2000 Татнефть Арена Буст Сарай. Мазан РТ 600 рамотрагы кинчев. Огрея 16-16-90-15-37-37.
1: 2026
0: Ящик
1: Лео 6+. Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.

0: Кен. Савинова сауда узяга накил. Емашев тутсан эш.
1: Теплотехник компаниясы шахсиерларга сукрите. Канализация козы. Полимер бужралар булякке. Тулырак мәгълүмәт өчен безгә шалтыратыгыз. 8905-311-1228. 8905-311-1228. Акция 2016 елның 31 июленә кадәр.
2: Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8843-76. Апастовский аграрный колледж ждет вас.
3: Сахнадаш. Булгар радиосында. Тизда.
4: Ящиклеуе уника плюс.
5: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Автор башкаручы Ринат Гыйхан.

0: Татарстан. Многоликий Татарстан. 6+.
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Представляем вашему вниманию очередной выпуск передачи «Каравай», в которой мы рассказываем о национальностях, проживающих на территории Республики Татарстан, и о мероприятиях общенационального значения. Сегодня мы поговорим о республиканском празднике кряшенской культуры «Питрау», который прошел в селе Зюри Мамадышского района Татарстана. Мероприятие посетило около 50 тысяч гостей. «Питрау» – один из важных обрядовых праздников кряшен. Он приходится на самую макушку лета и олицетворяет переход на новый календарный цикл. После «Петрова дня» массово выходят на сенокос, а затем и на жатву, заготавливают веники и лекарственные травы. Праздник «Питрау» – это возрождение и сохранение обрядов и обычаев предков. В старину праздник носил обрядовый характер. По вечерам девушки и юноши отправлялись в лес, чтобы нарвать цветов и трав. Украшали ими дома, ворота, а также готовили целебные настои. По народным поверьям, именно в день святых Петра и Павла заканчивается их чудотворное действие. Также в этот праздник молодые люди выбирали себе невест. И среди кряшен ходила поговорка: «В Питрау невест выбирают, в Покров свадьбы справляют». Считалось, что браки, заключенные в это время, бывают очень крепкими. Во время праздника проводились последние летние игры, после чего сельчане приступали к сбору урожая. С Петрова дня начинается период.

0: период изменений в природе. Ровно в обед перестают щебетать птицы. В этот день также бытовало старинное гадание. Во время игры солнца нужно успеть заплести венок на ветвях березы. Такой венок плели обычно вместе парень и девушка. На следующий день смотрели, если венок уцелел, осенью можно засылать сватов. Семейная жизнь будет прочной и счастливой. В селе Зюри Мамадышского района Татарстана с размахом отметили республиканский праздник культуры кряшен Питрау. Мероприятие собрало на одной сцене свыше 50 фольклорных коллективов из 20 районов Татарстана и 4 регионов России. От имени Раиса Татарстана и депутатов республиканского парламента, участников и гостей Майдана поздравил исполняющий обязанности председателя Государственного совета Татарстана Марат Ахметов. Праздник Питрау не только красив, но и содержателен. У него есть глубокий символический смысл, и мы должны сохранить его для потомков, передавая это наследие из поколения в поколение, подчеркнул Марат Ахметов.
1: Инде республика вызда куп миллетлер яшауга карамастан, аларның хар бірсенен матур традициялары, аларның айрын бәйремлері бар, хам алар үзлерінің күріп адетлерін тілін хам мәне мәдени кодын алар қадырлеп сақларға тұршалар, айтик русларның каравон, татарларның сабан той кебек, утмуртларның грин бұддон, марияларның симуэк валда шиняс, чувашларның уяв кебек. Республика дәрежесінде ул миллетлер хар бірсі зур үйті бұ бәйремні өткері, әмі лекин мәне үзінің пүхтелігі біленді, үзінің іштелігі қуәтті, Kulaşı bilende, hele bir kub beyremlerimizde bizden Pitrau beyreminden örnek alırga kiletinde bir de her kimnin kumulinden şuşu maturluk taşıp dura, maturluk külüp dura. Bu bizni birleştire. Respublika bizni matur bir gayle ite. Hem bizni bir dem bula. Biz mene şundayı bir dem bulan kadar güçlü biz. Respublika bizden şanışlı adımlar bilen her yılını, her günü, her oyunu alga atlı.
0: До начала праздника Марат Ахметов в сопровождении главы Мамадышского района Вадима Никитина посетил конные скачки, а также осмотрел тематические площадки. Для молодежи работала поляна Димще Сваха и площадка Жашляржиена, где молодые люди могли пообщаться и найти свою вторую половинку, ведь Питрау в народе прежде всего известен как праздник знакомств. Кроме того, организаторы подготовили тематическую площадку, посвященную специальной военной операции и подвигам героев, уроженцев Мамадышского района и Татарстана. Почетных гостей встретил серебряный волонтер Юрис Шакуров. Он строит мобильные бани для отправки в зону СВО. Юные хранительницы этнической культуры приняли участие в конкурсе «Кряшен Чебаре», где показали свои таланты в исполнении народных песен, танцев, поделились знаниями традиций и истории своего народа. Праздничная программа Питрау длилась до поздней ночи. Традиционно торжество завершилось церемонией награждения батыров, играми у костра и праздничным фейерверком. Сегодня национальный праздник Питрау уже стал достоянием жителей всего Татарстана. Он помогает сохранить самобытные традиции и культуру кряшен, объединять людей вне зависимости от возраста, национальности и вероисповедания. Программу подготовили Артур Фаляхов и Марат Аюпов. Всего доброго! Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».
2: Куб миллетле Татарстан! Многоликий Татарстан!
3: Флюре Талипова-Кулахметова.

0: Радиосында реклама.
1: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашева 97. XL Outlet.
2: Ихтибар. Ихтибар. Ихтибар. Булгар радиосы тәкъдимите.
3: Уникенче сентябрь. Татнефть аренада.
2: Булгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар.
2: Дәртле җырлар.
4: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез.
2: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп әйтик.
5: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан 21 бренч йорт. Украин 118-784-7189-5680.
5: 2026 ел. Ящик лево 6+.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
8: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
9: Лилия Сабирова. Дуга кылам. Жыр ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Достар, әлеге болотлы башқалабыз Қазанда хава температурасы хазір көрсетті. Қарайға ленше градус 30 градусынан 29 болған хазір. Хаминді республика районарында иртәге яңғырлы бұрған мүмкін 31 градусға қадар жылы болашақ деп фаразлы синоптиклар. Мәселем сарманақты аныш 33, оршақ құмарабайлар сабасы 31 градус әсі болашақ деп фаразлы синоптиклар.
0: Радиосында реклама.
2: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
3: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
4: Алло.
5: Здравствуйте, это служба безопасности Центрального банка.
4: Так.
5: Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. Неизвестные лица пытаются похитить деньги с вашего банковского счета.
4: Что?
5: Рекомендуем перевести деньги на безопасный счет в Центробанке.
6: Стоп! Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
0: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.

0: обеспечением, физическая культура. Имеются бюджетные места, предоставляются общежития. Телефон 3-21-36, код города 88-55-55.
1: Вниманию абитуриентов! Российский исламский институт объявляет прием на 2026-27 учебный год по следующим направлениям. Теология, лингвистика, журналистика. Телефон в Казани 251-01-55. 251-01-55. Возрастное ограничение 13+.
2: Твой стиль, твой ритм, твой XL Outlet. Бренды с мировым именем. Магия большого кино. Заряженный фитнес, территория детства. Гастрономическое разнообразие фудкорта. Шоппинг и развлечения на Имашево 97. XL Outlet.
3: Сүті артты сыйырның ит һәм күкәй муллықта. Нәтижәсі болсын дейсәң, ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азығын сырағыз. Барлық мәғлүмәт Қазандағы телефон бойынша 222-51-04.
4: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
5: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
6: Олмас Латыпов.

0: Қознақой 107.1 FM. Бұлғар радиосында реклама. МЧС России информирует о запрете пала сухой травы. Весной повышен риск возникновения природных пожаров по причине поджигания сухой растительности. Помните, травяной пал может стать стихийным бедствием. Не допускайте его возникновения. Сухая растительность может легко воспламениться от оставленного без присмотра костра, непотушенной сигареты или случайно брошенной спички. Будьте внимательны. Если вы увидели природный пожар, незамедлительно сообщите об этом по номеру 101 или 112 с мобильного телефона или со стационарного 01.
1: Ихтибар!
2: Ихтибар!
1: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдимите!
3: Уникенче сентябрь Татнефть-аренада!
4: Булгар радиосы фест!
3: Популяр жырчылар!
4: Дәртле жырлар!
1: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
3: Килегез!
4: Татнефть-аренаның бозын
2: бергәләп эретик!
5: Билетлар Татнефть-арена буз сарайы кассаларында һәм ТНА тикет сайтында. ООО ЛДС 1000 Татнефть-арена буз сарайы Казан РТ 6 районы 42 ел. ОГРН 116-16-15-15-37. 2026 ел. Яшикле 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
6: Кайнар хит! Кайнар хит! Кайнар хит!
7: Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар. Ярый әле син бар. Җыр ошаса, Болгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: Барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы. Жай тәмі синең табында.
1: НПО «Агротехсервис» – официальный дилер завода «Россельмаш». Предлагает оригинальные запасные части к зерма, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в набережных Челнах 77-88-85.
2: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория – скидки на отдых и

0: Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-39. Радиослушателям старше 12 лет.
1: Сендель Билалова.

0: قائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد.
1: Қазір вақыт 17 сағат 22 минут, екінде намазды оқылады. Достар, біз дәвам етеміз, һәм бездә құйып яңғыр яуа.
2: Болгар радиосында реклама.
3: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
4: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 200 878. Удобно, быстро, надежно.
5: Шоппинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
6: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Тукай районы Бердебаш ауылында бір еллік тауықлар итке сатылы. Бәйесі 50 сумнан башлана. Йоршалладағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
8: Уважаемые

0: 8-5-5-5-5. Уважаемые абитуриенты, Апатовский аграрный колледж осуществляет набор на 2026-2027 учебный год по следующим специальностям и профессиям по очной форме обучения на базе 9 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Эксплуатация беспилотных авиационных систем. Электроснабжение по профессиям. Повар-кондитер. По заочной форме обучения на базе 11 классов. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. Предоставляется общежитие, выплачивается стипендия. Телефон 233-32. Код 8-843-76. Апатовский аграрный колледж ждет вас.
1: Мясо, яйца в изобилии, молоко течет рекой. Это мне все в благодарность. Целый год кормил с душой. Результат, ну просто класс. Начинай кормить Ихлас. Ихлас – комбикорма для личного подворья и фермерских хозяйств. Спрашивайте в местах продаж или звоните по телефону в Казани 222-51-04.
0: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашысы Белджының рәсми дилері Канавто Дурт автосалоны жоуаплылығы шикленген жамғияты.
2: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, и комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено, не оферта.
3: Белджи. Надежность в движении.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Лениногорский музыкальный художественный педагогический колледж объявляет прием на новый учебный год по специальностям: музыкальное образование, изобразительное искусство и черчение, дошкольное образование, преподавание в начальных классах, дизайн. Телефон в Лениногорске 5104.
1: Эхливар, терезе керек болса, алтын колны сойлаңыз. 8-93-93-96-91.
2: Абитуриентлар эхтибарына Россия Ислам Институты 2026-2027 оқу елына теология, лингвистика, журналистика юнәлішлері бойынша студентлар қабыл иді. Қазандағы телефон 251-0155, 251-0155.
3: Компания «Агророст» предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч-пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18, 8-927-428-28-18.
4: НПО «Агротехсервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротехсервис». Телефон в Набережных Челнах. 778885. 778885.
5: Дингізге барасым келе.
6: Қадірлім, мұның үшін бізге бары тек диалог автодан пробеклы болған автомобиль оларға керек. Олар клиентлар арасында юллама ойнаталар. Машинаны да олыштырырбыз, дингізні да көрірбіз.
5: Олайса, автомобиль артыннан диалог автоға, анары дингізге.
7: Подробности о организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, выигрышей, сроках, месте и порядке их получения уточняйте на сайте dialogauto.ru. Акция действует с 1 мая по 5 августа 2026 года. Не оферта.
8: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембисевский РМЗ – это

0: Комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ, а также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембитевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-900-87-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
1: Жмах излеп, шетелдерге шығасы юк. Татарстанда да шундай урыннар бар. Саф хауа, сәлемәтләндерә торган ләмге байкүлләр. Шәһәр шау-шуыннан туйып, табиғәтнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 8-800-269-63. Интернет сайт bakirov.com.
2: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
3: Бужайның иң кызу көне кашан булыр икән?
4: Кенем бебем, ә иң кызу кеш 8 августта булачак. Татарстанның атказанган артисты Фирдус Симаев сезне Татнефть аренага чакыра. Бергәләп бийбез, кушылып җырлыйбыз. Кыскасы, ат души күңел ачабыз. 8 август Татнефть арена. Билетлар сатуда.
5: Ящик 6+2026 ел.
6: Компания «Агромастер» – предприятие по производству сельскохозяйственной техники. Посевные комплексы «Агратор», культиваторы «Тайлер Мастер», дисковые агрегаты, глубокорыхлители, полуприцепы, а также колесный трактор Т-400. Мощная производственная база, современное оборудование и технология производства обеспечивают выпуск свыше 1500 единиц техники в год под торговой маркой «Агромастер». Технику можно приобрести на выгодных условиях по федеральной программе 1432 через «Росагролизинг», а также на условиях регионального субсидирования. «Агромастер» – европейское качество – российская цена. Телефоны Муслюмова 239-08-243-59.
7: Ауыл слушы радио тапшырының иғанашысы Сельхозмаш.
8: Жоопылығы шекленген жамғияты.
0: Компания «Сельхозмаш», официальный дилер завода имени Медведева «Solar Fields» «Сармат» предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». «Сельхозмаш», Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
9: Болгар радиосы рекламы хизмәте телефоны 570-50-95.
10: Гүлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 40 радиослушателям старше 12 лет.

0: Свет мой зеркальце, скажи,
1: обстановку доложи.
2: Водители, всегда обращайтесь к наружным и внутренним зеркалам заднего вида, прежде чем совершить любой маневр. Соблюдайте очередность на перекрестке. Расставь приоритеты.
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы һәм күп төрле мебель Савинова сәүдә үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сәүдә үзәгендә Ямашев 93. Мебель кирәк икән, Савинова сәүдә үзәгенә кил. Ямашев 93.
4: Компания «Осинская УТТ Пермский край» приглашает на работу водителей категории «СЕ», машинистов автомобильного крана. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, возможность работать по недельному графику. Иногородним предоставляется общежитие. Звоните прямо сейчас. Подробности по телефону 8-902-471-60-86. 8-902-471-60-86.
5: Порт Сауда Узагында Ир-Яна Жейге коллекция. Купляп сату балу бейесіннен кием хэм ояк киемлэрэ, юрт хэм ялышын товарлар, азык-тілік продукты. Бизнес адрес Оренбург тракта 158-нче йорт РКБ тукталышы.
6: Диалог авто тагын да якыная. Бүгелмә шәһәрендә яңа автосалон ачабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез.

0: 9091.
1: Марийский государственный университет – твой умный выбор. Совмещай учебу и работу уже с первого курса. Отправься на стажировки по России и миру и получай стипендию 100 тысяч рублей. Звони 641-541, код города 8362.
2: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашысы Белжинның рәсми дилері Канавто 4 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
3: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8 843 230 30 30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года в публикации «Актив». Цена указана с учетом выгоды по программе «Трейдинг» и выгоды «Импортера». Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
4: Белджи. Надежность в движении.
5: Ихтибар! Ихтибар!
6: Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
7: 12 сентябрь, Татнефть-аренада!
8: Булгар радиосы фест!
7: Популяр җырчылар!
8: Дәртле җырлар!
6: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
7: Килегез!
8: Татнефть-аренаның бозын
6: бергәләп әрәтик!
9: Билетлар кассир.ру сайтында.
10: ООО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан, 20 грамм, бренч ир. ОКРН, 1-8-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-4-7-
0: 55 50 95.
11: Хамид Мәткәримов.

0: Нефть-арена. Билет Ларса туда.
1: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
2: Тукай районы Бердебаш ауылында бір еллік тауықлар итке сатылы. Бәйесі 50 сумнан башлана. Яршалыдағы телефон 75-00-12. 75-00-12. Код 88-552.
3: Необходимо подключить ваш дом к электрическим сетям? Хотите подать заявку на технологическое присоединение, не выходя из дома или офиса? Воспользуйтесь личным кабинетом потребителя на сайте ООО «Сетевая компания» www.gridcom-rt.ru. За подробной информацией обращайтесь по бесплатному телефонному номеру 8 800 230 878. Удобно, быстро, надежно.
4: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашысы Белжының рәсми дилері Канавто 4 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
5: В июле пора сделать правильный выбор в Белжи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, и комфортный S50. Пока вы ждете, Белжи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8-843-230-30-30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белжи X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
6: Белжи. Надежность в движении.
7: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
8: Рафил Жәләлиев һәм Илмира Гөлфанова.

0: Тына тикет сайтында. ООО ЛДС 1000. Татнефть арена Бустарай. Озан РТ Чистай Урана Прагы Кенчев. ОГРН 16 16 15 67 37. 2026 ел. Яшеклеу 6 плюс.
1: Болгар радиосы реклама хизмәте телефоны 570 50 95.
2: Эльже Егорова.

0: Шопинг в большом городе. ТК «Гулливер». Целые аллеи с актуальными новинками. Кварталы выгодных цен на одежду и обувь. Модный город для вашей семьи. ТК «Гулливер» на перекрестке моды и стиля. Ямашева, 95.
1: Теплотехник компаниясы шахсиерларга сукрите. Канализация козы. Полимер бужролар булякке. Тулырак мәгълүмәт өчен безгә шалтыратыгыз. 895-311-1228. 895-311-1228. Акция 2026 елның 31 июленә кадәр.
2: Игътибар! Тәздә кирәк булса, алтын кулны сайлагыз. 893-93-96-90-91.
3: Жырлы сәләм радио тапшыруының иганәшесе Белджиның рәсми дилеры Канавто 4 автосалоны җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
4: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, и комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8 843 230 30 30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+. 2020.

0: регистрации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды импортера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
1: Белджи. Надежность в движении.
2: Когда купил автомобиль, не получаю номера, и жизнь прекрасна и светла. И даже если вдруг квитанции оплачивать, пора спокойно не

0: Шулай деп Ақбарс хоккей командасы бұл тақ Нефтаренадағы жайып финал ойынларын көрсетті. Сезон тәмам, командаға турдан тур ұңышлар. Әбіз Фирдус Тимаев концертіна әзірлік башлайбыз. Драйв, энергия, шәп мұхит. Бұлар барысыда 8 август тақ Нефтаренада. Билеттар сатуда.
1: 2026 жыл.
2: Спорт сауда үзәгендә өр-яңа җәйге коллекция. Күпләп сатып алу бәясеннән кием һәм аяк киемнәре, йорт һәм ял өчен товарлар, азык-төлек продуктлары. Безнең адрес: Оренбург тракты, 158-нче йорт, РКБ тукталышы.
3: Бесценные дары природы, максимальный комфорт и гармония. Санаторий Бакирова – это эффективные лечебно-оздоровительные процедуры, уникальные программы по лечению женских и мужских заболеваний и специальные цены для членов профсоюзов. Бакирова – курорт родного края. Лечитесь на здоровье. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалистов.
4: Твой стиль, твой ритм, твой Excel Outlet. Бренды с мировым именем, магия большого кино, заряженный фитнес, территория детства, гастрономическое разнообразие фудкорта. Шопинг и развлечения на Имашево 97. Excel Outlet.
5: Жерлы Сәлем радио тапшыруының иғанашысы Белджының рәсми дилері Канавто 4 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
6: В июле пора сделать правильный выбор в Белджи Канавто. Полноприводный X70, городской X50+, или комфортный S50. Пока вы ждете, Белджи в Канавто от 2 149 990 рублей уже планируют маршрут по Татарстану и за его пределы. 8 843 230 30 30. Предложение действует с 1 по 31 июля 2026 года на Белджи X50+, 2026 года публикации актив. Цена указана с учетом выгоды по программе трейдинг и выгоды мастера. Количество автомобилей ограничено. Не оферта.
7: Белджи. Надежность в движении.
8: Алло.
9: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
10: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
11: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
12: Лилияна Ирназарова.

0: Радиосанда. Реклама.
1: Ночь, улица, фонарь, аптека. Езжай 60, я вижу знак. Но ехать так я буду четверть века. Давлю на газ. А что не так? Поэт писал, начнешь опять сначала. Но шанс второй дорога не дает. Остановись. Когда устал ты, не ускоряй прекрасной жизни ход.
2: Ролик разработан Госавтоинспекцией МВД России в рамках реализации федерального проекта «Безопасность дорожного движения».
3: Ихтибар, ихтибар. Иң яхшы хан күптерле мебель Савинова сауда үзәгендә. Кабатлыйм. Мебельне зур сайлау Савинова сауда үзәгендә Емашев 93. Мебель кирәк икән Савинова сауда үзәгенә кил. Емашев 93.
4: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Қазанда сағат 9. Радиопрограмма «Радио Болгар» Болгар Радиосы зарегистрирована Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77-793-40 радиослушателям старше 12 лет. Вещание осуществляется при поддержке Республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям.
1: Топшеру уникештен льканраклерышин. Сахар!

Радиоканал «Радио Татарстан. Новый век» зарегистрирован Роскомнадзором под номером ЭЛ номер ФС 77 793 39. Радиослушателям старше 12 лет.